sombre que l'ange, et déjà probablement hier стоял. Очи пылают, стиснув ручонки, моль пощады, и не было пощады. Страшная рана зияет, слышит.